Она не любит тебя, бьет на лицо. Она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не любит, она не люб